0: Друзья, никак Юлия Савичева не может забыть того самого, но, думаю, герой следующей новости, наоборот, хотел бы, но страшновато, вдруг избранница разозлится и что-нибудь ему откусит в порыве. Дело в том, что в мексиканском городе Сан-Педро-Уамелула мэр женился на самке каймана, представляете? Торжество прошло по всем правилам, невесту нарядили в свадебное платье, был танец молодых, и союз скрепили поцелуем. Как вам такое, девочки?
1: Вопрос, под какую песню был танец молодых?
2: И как к этому отнеслась жена мэра, если она у него все-таки есть, настоящая жена?
0: Ну, на самом деле, нет, об этом не пишут. Я думаю, что тема такая деликатная. Ну, на самом деле, это такая традиция. Ей уже более 500

0: каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, звонок на урок, и дети не бегут по коридору. Они забираются на дерево. Учебники лежат на дощатой платформе. Доска прикреплена к стволу, а перемена – это прыжок на соседнюю ветку. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про школы, где классы находятся не в здании, а в кронах. Речь о реальных учебных пространствах, от лесов Коста-Рики до пригородов Дании, от островов Филиппин до горного региона Грузии, где уроки проходят на деревьях, на платформах, в домиках среди ветвей или даже прямо на прочных сучьях с подушками. В Коста-Рике в эко-школе «Боски Эскалар» все занятия на высоте 3-5 метров. Математику решают под шум дождя, биологию, наблюдая за птицами в гнездах рядом, а физкультуру, лазание по лианам считается за норматив. «Дети не отвлекаются, потому что вокруг живая программа», — говорит учительница. А в Дании один педагог построил класс на дубе для учеников с СДВГ. Оказалось, когда ноги болтаются в воздухе, а ветер шелестит за спиной, концентрация растет. «Они не гиперактивные, им просто нужен другой пол», — объясняет он. И да, такие уроки требуют осознания.

0: Не учи ученого.
1: Морская вода поможет спасти арктический лед от потепления климата. Арктика стремительно меняется, и поиск способов сдержать таяние морского льда становится все острее. В заливе Кембридж на острове Виктория, который входит в канадский арктический архипелаг, ученые опробовали один из самых простых методов. Морскую воду закачивали на поверхность льда, чтобы сформировать дополнительный замерзший слой. Эту технологию уплотнения морского льда давно применяли.

влияние человека и транспорта, природные процессы, например, идет дождь, а также распространение нематериальных сущностей, запахов, звуков, света. Например, из кухни идет запах пирогов. Также глагол способен передавать динамику времени, годы идут, и развитие ситуации, дела идут хорошо. К тому же он востребован в выражениях, связанных с соответствием. Это платье

да вратиша кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.

0: Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Иногда обычные вещи носят необычные названия. И пипидастер – один из таких предметов. Это слово звучит так забавно, что кажется чем-то волшебным или выдуманным, но на самом деле это всего лишь название знакомого многим бытового предмета. Пипидастер представляет собой пластиковую или деревянную ручку, к которой прикреплены легкие разноцветные синтетические ворсинки. Благодаря своей конструкции пипидастер не только эффективно собирает пыль, но и не царапает поверхности, что делает его удобным инструментом для ухода за мебелью, техникой и даже хрупкими предметами. Изначально такие метеоры

шубки изготавливались из натуральных птичьих перьев и носили простое название «дастер», что на английском означало «щетка» или «тряпка для смахивания пыли». Такие инструменты были популярны в домах, дворцах и театрах, так как позволяли легко очищать от пыли люстры и другие предметы интерьера.

0: На Чукотке 16 часов.
1: Твое радио. Твое радио. Твое радио. Радио.
2: На кратере содержит рекордную концентрацию золота. Теоретически месторождение пригодно для промышленной добычи, но эксперты предупреждают, разработка нанесет серьезный ущерб морской экосистеме. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

0: Реклама на Радио Бурга.
1: Забота о здоровье детей – долг любящих родителей. Медицинские обследования по полису ОМС помогут выявить заболевания и риски их развития, определить группу здоровья. По результатам анализов и диагностики узких специалистов, педиатр даст рекомендации, как сохранить здоровье ребенка. Подробнее по телефону 8 800 100 0702 и на сайте sagas-med.ru.
2: АО «Страховая компания Сагас Мед». Лицензия ОС номер 32-3001. От 11...

плятки и прятки. В общем, очень много всего, что стоит найти в этой жизни. От Вани Дмитренко до «Волнах радио Пургай». Да, можно вспомнить немного своих старых игр. Может быть, из детства, может быть, из того возраста, что чуть попозднее. И да, пряток очень много. Даже тех, которых не хотелось бы участвовать, но все-таки это опыт. А я бы желаю,

0: Женские темы каждый день в программе «Территория женщин».
1: Пока мы сидим на скудных диетах и мучаем себя изнурительными тренировками, чтобы похудеть, мужчины оценивают нас вовсе не по объему талии и бедер. Представьте себе, как показал опрос, сильная половина человечества прежде всего обращает внимание на очертания фигурного силуэта. Самый привлекательный в глазах мужчин – это так называемые песочные часы. А его, кстати, очень легко создать с помощью пышной юбки миди и приталенной блузы. Юбка спрячет крупные бедра и выделит талию, а облегающий верх подчеркнет грудь и длинную шею. Главное, не забывать про высокий каблук. А вот какой размер одежды у вас при этом, 42 или 46, дело второстепенное. Еще одна вещь, которая сделает ваш силуэт максимально привлекательным, это платье-футляр с темными вставками по бокам. За счет таких вставок фигура кажется стройнее, но при этом платье очень эффектно подчеркнет ваше достоинство. И, конечно, не забывайте выделять то, что считаете нужным. Красивый бюст всегда можно продемонстрировать с помощью выреза декольте. Только помните про умеренность и не переходите границ скромности. Шелковый платок – это вещь, которую можно найти в гардеробе любой девушки, но чаще всего он лежит в шкафу мертвым грузом от осени до осени. А все потому, что никаких других идей, кроме как повязать платок на шею под пальто, у нас не находится. И совершенно напрасно. Красивые яркие аксессуары с необычными принтами достойны того, чтобы носить их ежедневно. Во-первых, существует не меньше 20 способов повязать платок вокруг шеи. Листайте модные журналы и практикуйтесь. Во-вторых, платок можно носить на талии вместо ремня. Сверните его в жгут, проденьте через петли на брюках и завяжите концы в аккуратный узел. Идея номер 3. Платок вместо повязки для волос или в качестве стильного тюрбана. Ищите варианты, которые вам покажутся самыми простыми или самыми необычными, и пробуйте. Ну и, наконец, красочный платок украсит любую сумку, даже самой скучной расцветки.
0: Территория женщин.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

о Насте и, конечно же, дурак, о котором она поет. Ну а также мы, которые скажем, что надо об этом надолго забыть и вспомнить уже о другом, о возможности писать своим близким. Передаваем приветы и поздравления, ведь праздники сегодня все так же есть, и их можно использовать как предлог. Ну а куда писать? Все туда же. 224-789-2222. Все, что там оказывается, мы зачитываем. И так аж до 8 вечера. Ну а если пришлете позже, не беда, сделаем это завтра. Вот такие дела. А теперь Дмитрий Маликов и Астера. Все будет. Ну а мы от себя добавим хорошо.

Радиобурга. Сумма таких операций в зависимости от банка варьируется от 15 до 100 тысяч рублей. Аферисты методами социальной инженерии принуждают людей снимать наличные, а затем через банкоматы зачисляют их на свои карты. В дальнейшем похищенные деньги распределяются по множеству счетов или обналичиваются в регионах, удаленных от места жительства жертв. Армия Ирана накануне атаковала коммерческие суда в Ормузском проливе. Американские самолеты отразили нападение. В ответ США нанесли новые удары по югу Ирана. Тегеран объявил о полном закрытии пролива до прекращения вмешательства Вашингтона и начал обстрел американских баз. Взрывы слышали в Кувейте и Катаре. Минобороны Объединенных Арабских Эмиратов отчиталась об отражении ракет и дронов. Конфликт.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Студия Олег Кравченко. Здравствуйте. Количество чукотских семей, которые оформили дальневосточную ипотеку, превысило 530. Промежуточными итогами действия программы поделился Владислав Кузнецов. Претендовать на получение жилищного кредита по льготной ставке в 2% могут более 10 категорий граждан. Это, например, учителя и врачи, бойцы спецоперации, их семьи, владельцы дальневосточных и арктических гектаров. При этом квартиры и дома с господдержкой можно купить как на первичном, так и на вторичном рынке. Губернатор отметил, что эта программа – одна из самых востребованных мер поддержки. Причем Чукотка остается в лидерах Дальневосточного федерального округа по уровню одобрения заявок. Этот показатель в округе составил 90%, а средний уровень по субъектам макрорегиона всего 58%. Эксперты оценят новые возможности для путешествий по северу. Деловая часть международного фестиваля «Берингов пролив» затронет вопросы развития приключенческого туризма в Арктике. Как сообщили в правительстве региона, участники обсудят возможность создать трансконтинентальный путь через «Берингов пролив». К разговору позвали опытных путешественников и команды, которые только готовят такие маршруты. Отдельные сессии посвятят круизам по Чукотке. 23 июля в регион зайдет лайнер «Минерва» с маршрутом через пролив и остров Врангеля. Еще один блок мероприятий будет посвящен гонкам на собачьих упряжках и связь чукотской надежды с камчатской берингией. Кроме того, на фестивале обсудят креативные индустрии региона, кино, видеопроизводство и литературные проекты. Всего программа объединит около 15 событий. Россияне с первой и второй группами здоровья смогут участвовать в массовых спортивных мероприятиях без отдельной медсправки. С 1 сентября этим гражданам станет проще принимать участие в таких событиях, как студенческие турниры и сдача нормативов ГТО. Достаточно данных диспансеризации. Об этом сообщил депутат Дмитрий Свищев. Врачи теперь будут не просто выдавать заключения, а наблюдать за детьми в динамике и вместе с тренерами корректировать нагрузки, чтобы снизить травматизм и риски ранней специализации. Также главврач соревнований получит право сам формировать медбригаду с учетом масштаба, числа участников и погоды. Свищев подчеркнул, безопасность строится на грамотной организации, а не на запретах. Туроператоры назвали самые доступные морские курорты России в этом году. Дешевле всего остановиться в гостевых домах без питания в Туапсинском районе.

0: Неделя на троих, двое взрослых и ребенок, обойдется в 13,5 тысяч рублей. На Азовском побережье Краснодарского края цены стартуют от 16 тысяч, новороссийские – от 24,5 тысяч рублей. Для тех, кто ищет недорогой отдых по системе «Все включено», лучший вариант – Анапа, где недельный тур на семью начинается от 88 тысяч рублей. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.
1: Пусть всегда будет солнце. Радио Бурда.
2: Не плачь, не плачь, Анастасия. Все слезы от бессилия в свои ладони спрячь. Не плачь, не плачь, Анастасия.

0: Черный лаванда. Много лаванды, много приятного. Возможно, даже запах можно представить. Ну, а звучание уже здесь, прямо сейчас, все делает за нас. Ну, а мы подумаем о другом. О том, что заставляет думать еще больше, дольше, сильнее. Это головоломка, друзья. Потому что сегодня международный день. То есть праздник любой другой головоломки. Их настолько много, что все засчитать не получится. Даже, возможно, в эту самую секунду кто-то придумывает новую. Ну, а самые популярные – кубик Рубика, пазлы и куча всего, что может развивать, делать хорошо, ну и просто занимать время, особенно если есть с кем этим заняться, ведь так довольно интересно. Потому почему бы и нет, не подумать над тем, что использовать как досуг в эти выходные, подготовить какую-нибудь головоломку. Хорошее занятие. Ну а делать это можно под музыку на радио Пурга, но перед этим «Территория мужчин».
1: Все, что меня вдохновляет, все, что делает меня сильнее, все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
2: Если ты за рулем, то уж точно не понаслышке знаешь, сколько на дорогах чайников и просто невнимательных водителей, которые так и норовят создать аварийную ситуацию. И поди потом разберись, кто прав, кто виноват. Так что вложение денег в приличный видеорегистратор очень даже оправдано. Обрати внимание на то, чтобы в гаджете был датчик движения. Он же акселерометр, он же G-сенсор. Это устройство измеряет ускорение автомобиля и встраивает данные о скорости в видеозапись. И тогда будешь видеть, насколько ты сам разогнался на конкретном участке пути. И еще, G-сенсор автоматически срабатывает на экстренное торможение или удар, и регистратор самосохраняет видео в отдельный файл. Кроме того, обрати внимание на тип записи. Раньше лучшими считались регистраторы с непрерывной записью, сейчас лучше предпочесть циклическую. Приборы снимают и сохраняют ролики кусками. Когда память на флешке заполняется, самая старая запись стирается. Причем в современных моделях в момент сохранения роликов не происходит никаких разрывов записи.
1: Территория мужчин.
2: Через час важная встреча или шеф в ожидании недоделанного квартального отчета тебя неумолимо тянет в сон? Знакомо? Еще как! Первое правило бодрого рабочего дня – приучи себя ложиться спать вовремя. Клевать носом средь бела дня будет практически каждый, кто ложится после полуночи. Измени график, не смотри перед сном фильмы, не играй за компьютером, вынеси из спальни приставку, выпусти из рук планшет. Все это крадет твое время. Для нормального отдыха нужно 7-8 часов. Без вариантов. Кстати, медики советуют каждый день ложиться спать в одно и то же время, особенно тем, кто имеет проблемы с дневной сонливостью. Возможно, это покажется трудным, так что начни с малого. Каждый день отправляйся в кровать на 15 минут раньше. И так в течение недели постепенная смена режима работает лучше, чем попытка перестроиться за один день.
1: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, звонок на урок, и дети не бегут по коридору. Они забираются на дерево, учебники лежат на дощатой платформе, доска прикреплена к стволу, а перемена – это прыжок на соседнюю ветку. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про школы, где классы находятся не в здании, а в кронах. Речь о реальных учебных пространствах, от лесов Коста-Рики до пригородов Дании, от островов Филиппин до горного региона Грузии, где уроки проходят на деревьях, на платформах, в домиках среди ветвей или даже прямо на прочных сучьях с подушками. В Коста-Рике в экошколе «Боски Эскалар» все занятия на высоте 3-5 метров. Математику решают под шум дождя, биологию, наблюдая за птицами в гнездах рядом, а физкультуру, лазание по лианам считается за норматив. «Дети не отвлекаются, потому что вокруг живая программа», — говорит учительница. А в Дании один педагог построил класс на дубе для учеников с СДВГ. Оказалось, когда ноги болтаются в воздухе, а ветер шелестит за спиной, концентрация растет. «Они не гиперактивные, им просто нужен другой пол», — объясняет он. И да, такие уроки требуют особого подхода. Ручки привязаны к блокнотам, вместо стульев — гамаки или мешки с опилками. А звонок – это колокольчик на веревочке, который тянет сам учитель. Конечно, бывают и казусы. Кто-то так увлекся облаками, что забыл решить задачу. Другой раз белка утащила ластик, и урок пошел по следу. Один мальчик сказал: «Я не хочу домой, у меня там нет вида на орла». А это была рубрика «Мир наизнанку», и я, Алексей Тесленко. А вы бы хотели учиться на дереве? Или боитесь, что уроните пенал вниз?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира – «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?

Да, ты все поймешь. Ну а там одинокий голубь на карнизе за окном, и Яна об этом нам не устанет повторять. Ну а что он там делает? Понятное дело, что кого-то ждет. Ну а мы не будем, как этот голубь, и не будем ждать за окном, уж тем более на карнизе в полном одиночестве. Это явно не самый лучший вариант. Вариант получше послушать Доминика Файка, Baby Doll, Бервулфа и Феникса. Ну а также услышать пожелание хорошего вечера. Ведь пускай он таким и будет. И, наверное, лучше уж каждый вечер таким промышляет.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Приветствую вас, дорогие путешественники. Сегодня вместе далеко пойдем на юг России. Солнечный, ароматный и невероятно живой Пятигорск. Город, где лечебные источники соседствуют с детскими визгами на аттракционах, а горы становятся площадкой для первых семейных приключений.
0: Приземляемся в новом городе.
1: В Пятигорске не просто отдыхают, здесь вдохновляются, особенно если вы приехали с детьми. Это идеальное место, где можно совместить заботу о здоровье, прогулки на свежем воздухе и яркие эмоции для всех. Начните с парка имени Кирова. Это настоящая детская вселенная. Карусели, лабиринты, мягкое мороженое и даже мини-зоопарк, где ребенок может познакомиться с козочками, страусами и енотами. А еще колесо обозрения. Поднимитесь вместе и увидите, как город раскинулся среди гор, словно на открытке.
0: Путешествуем всей гурьбой.
1: Для маленьких исследователей – экзотариум и музей насекомых. Здесь можно не только разглядывать бабочек величиной с ладонь или жуков-носорогов, но и взять некоторых на руки. Именно так. Под присмотром смельчаки смогут потрогать тарантула или палочника. Гарантирую, после этого урок биологии дома пройдет совсем по-другому.
0: Перелетим в другое измерение.
1: А теперь вверх, на канатную дорогу, которая мягкой...

Радио «Пурга».

0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттак, палем тельхит, который понял, так мы нам не сауся, а у меня на пенельку. Эрмета Чукотка, кеннаранг тэваунгана тэ антитеррористические меры округа кумакэсин комиссианг ама оперативный штаб. Генену макэусина эрам Чукотка, кен Владислав Кузнецов. Российс авога сисина тяслиевен вас этаган рэтчёте маткамаэт ван вот сэнэн этэнг амеусэрэн вот аван пэншоге сисина тэйпак намат вас этэнкуна атам юнкё тэвэчавьёсе потом юнут кутуль атасам. Инэнсэ ла округа кинаге тиунни усинап миусир усин кынгинас атан кама пынсо гэсэсин атнам кақинатам. Миусир тэнмас ата мин крем. Асару кеут атам юнут кутуль атасам. Ав анкина аж ахатын вакнана на дворца кина ага подкатайкам гося нынкэм. Гам гося мира каусвипат миусити наран рмэнгнат петаплиткам. Аж ахатын вакнанкам нарайпангнат натурхэнэтэм. Анкюрэн рэнсэнгат куттитэн кюнг миусити. На подкатайка хэн манитрэльхэргэ по округа кина департаментай по калэнэл еваттергэ кэнэнкам в анкина администрация айпэм. Аж ахатын вакнат Тэйошхэн турэт вэушэн ад мимшиилэд кунэн ад самам. Гайпалсэн ад мимшиилэвэнэн киньянан ад тэйтэ пэлэдкуёлхалтэ мэусэд тэрэн анамгэлэвэн ад масиасэн. Фестиваля ка Берингов пролив румэкэн гэтэм вараткэн мэлкосэл атэм. Минкрэн анамгэлэвэрк департаментай па мэлкосгэрэн сал атэм. Расвэн вэтэ полу марафона ка бегу па Арктикэн кама расвэн вэтэ. Золотая Чукотка ультра гэкэлэлэд кулэнэт мэлэнхлэкэн рохлэкэн мэнгэткэн урэлс атэм. Намэтвалэ Чукотка кэн Владивостоккэн Вологдакэн Кемерова Кургана Липецка. Улан-Удэ, Москва, кин Санкт-Петербурга, кин Королёва, Балашихин, кама Подольска. Энантинмаус, анантинмау плитко, анрасвынтэсан вышкалсэ, панина на Касей парк, на трарасвынгс, это сайтак. Рин отвысей винэн это эссэ вона от нэрэнэм кэунгнэт рин отвы асэн тэргэт Новосибирскай ППЭ кэутэн. Минкрэ нанмгэсаур кэттапэнсэнгэс от информагентства Чукотка. Рин отвысей винэн это нанмэсэнгэна рин отвы асэн тэргэт инэрэсэн от талпэнгутагнэт эсэн это. Билеттэ ганвэсэ ваумгусэн ата. И нанмгэсаур кэт компания айпэ аэропорты Чукотки мгэнэм кэусэн это мэмкэтэк рин отвысей винэн это сэйвэсэт. Анханай пэтэпшэт куркэн атау эргэттагнэтэн.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья, с вами Екатерина Трегуб в программе «Сели, поели». Здесь рецепты и полезные советы для тех, кто любит готовить. Сегодня расскажу, как использовать переспелые бананы. Порой мы не успеваем их съедать, кожура начинает темнеть, а затем чернеют и сами бананы. Многие неохотно съедают старый фрукт, либо отправляют его в мусорное ведро. Но таким продуктам можно найти применение. Опытные кулинары знают, что переспелые бананы являются ароматным карамельным ингредиентом. Их вкус и текстура отлично подходят для простых десертов. Например, для десерта с мороженым. Можно обжарить потемневшие бананы на сливочном масле, добавить немного сахара, ванили или корицы. Подавать такой десерт следует с йогуртом или шариком мороженого. Также старые бананы годятся для приготовления мусса. Нужно лишь взбить фрукт со сливками до получения кремовой текстуры. Подавать в бокалах, посыпав орехами или шоколадом. На приготовление уйдет буквально 5 минут. А еще переспелые бананы можно добавить в выпечку, что поможет снизить количество необходимого сахара. Идеально использовать для кексов и пирогов. Ну и напоследок, с бананами получается вкуснейший смузи. Нужно лишь взбить фрукт с молоком, какао и любимыми добавками. Берите на вооружение и готовьте простые, быстрые, но самое главное – вкусные десерты. Приятного аппетита и до новых рецептов!
0: Сели, поели!

Сверх надежной литий, железофосфатной тяговой батареей, время зарядки которой от 30 до 80% составляет 20 минут.

0: минут при использовании быстрой зарядки постоянным током. В салоне Geely EX5 EMI, традиционный для автомобилей марки минимализм. Там есть 15-дюймовый экран в центре, а также небольшой дисплей на приборной панели. Также есть проекционный дисплей и беспроводная зарядка. Старт продаж новинки еще не объявлен, также неизвестны и цены.
1: Продано!
0: Новое пятидверное купе «Аватар 12» прошло сертификацию и получило ОТТС на российском рынке, сообщила пресс-служба марки. Это означает, что автомобиль разрешили продавать в России официально. В конце сентября «Аватар» открыл в России предзаказы на модель 12. Комплектацию и цены представители бренда планировали объявить позже. «Аватар 12» представляет из себя электрическое пятидверное премиальное купе. Такой же тип кузова, к примеру, у немецкого Porsche Panamera. Но багажник также открывается отдельно от заднего стекла. К слову, конструктивно заднего стекла не предусмотрено вообще. Его роль выполняет огромная панорамная крыша, растянутая в длину от переднего ряда кресел до крышки багажника. На этом пока все. Программа подготовлена по материалам автопарка.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: А любите ли вы красное сухое, как люблю его я? Представьте себе, что бокал вина – это не просто удовольствие, а часть лечебного ритуала. Мягкое тепло, расслабление и ощущение, будто тело само начинает обновляться. Все это не фантазия, а то, что предлагает вам энотерапия. Ну, начнем с того, что, конечно, энотерапия, само слово, звучит как нечто из мира гурманов, мол, еще один повод открыть бутылочку красненького сухенького. Но нет, на самом деле это куда больше, чем просто бокал для хорошего настроения. Еще издревле вино считали не только напитком, но и лекарством. Им обрабатывали раны, делали настойки и прописывали при болезнях сердца и желудка. Секрет в том, что в винограде, особенно в кожуре и косточках, содержатся полифенолы и антиоксиданты. Они помогают сердцу и сосудам замедлять старение клеток, укрепляют иммунитет и даже улучшают работу печени. Поэтому энотерапия – это не только глоток вина, но и целый набор процедур – винные маски, обертывание и косметика на основе виноградных экстрактов.

И киты вернулись. Радио Ураган. Радио Ураган.

0: Территория женщин.
1: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
1: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Этот простой штрих мгновенно выделит нужный кончик, и вы сможете сразу приступить к работе.
1: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе.

0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
1: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Широкую долину, богатую ягелем для питания оленей, и полноводную реку с многочисленными притоками приметили кочевавшие со стадами оленей чукчи. Так появился поселок Ипервеем, название которого переводится как «Росомашья река». А сейчас этот поселок – воздушные ворота третьего по величине города на Чукотке – Билибино. В Кипервееме можно слушать радио «Пурга» на частоте 101,6 FM.

секрет, не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах.

едва-едва проснулся, едва-е четыре сделал ход. Осталось дописать строку, но кончился твой энерджайзер, кончился. Мимо идет мужик, от смеха корчится. Ты видишь исключительно усмешки на лицах.

Тайване, японская кухня, 22-я уловка. Ракета-носитель с ядерной боеголовкой. Пещера, полная алмазов, рубинов. Ты самый желанный, самый любимый твой.

света есть Бог, Он от нас далеко, Он рождественской пулей ушел в молоко. Ты сам достигнешь того, к чему здесь каждый стремится. И вдруг обнаружишь,

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Приветствую вас вновь в программе «Вместе далеко пойдем», где я не просто рассказываю о местах. Я приглашаю вас почувствовать их. Сегодня маршрут для души. Туда, где камни стоят на ножках, а тропы ведут к небу.
2: Неизвестные земли.
1: Мы отправляемся вглубь Дикой Карелии, горе Вот-Товааре, которую называют горой шаманов. Место, где камни говорят, где время останавливается и где каждый шаг как ритуал. Здесь древние сёйды. Это гигантские валуны, балансирующие на каменных точках. Кто их поставил, не знают даже ученые. Но стоят они здесь тысячелетия.
2: Перелетим в другое измерение.
1: Главная загадка – лестница в небо. 13 каменных ступеней уходят прямо к обрыву. Ступишь наверх, и впереди только небо, вода, ветер. Место, где фотографии не нужны, потому что запоминаются навсегда. Рядом курган-колодец. Говорят, здесь древние шаманы проводили обряды. Стоишь и понимаешь, энергия этого места не в выдумках, а в тишине, в камнях, в том, как лес дышит вокруг.
2: Начинаем исследовать.
1: Чем же здесь заняться? Например, хайкинг по тропам. Несложный, но дающий почувствовать настоящую тайгу. Медитация. Найдете уединенный сёйд и посидите. Энергетика Вот-Товааре настолько сильна, что даже самые занятые городские жители потом говорят: «Я услышал себя впервые за годы». Также можно провести фототур. Свет здесь особенный, северный и долгий.
2: Стартуем.
1: Как добраться? Добираться надо до Петрозаводска самолетом. Дальше только на машине.

0: Вот товары не для галочки в путеводителе. Это для тех, кто хочет остановиться, послушать, как шумит сосна, почувствовать, что где-то там, за камнями, начинается другое, старое, настоящее, ваше. Это место, куда приезжают, чтобы вздохнуть глубже, замедлить пульс, услышать тишину и уехать немного другим человеком. Пусть ваше путешествие оставит не просто фото в телефоне, а след в сердце.
1: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

0: Radio Burga.
1: Radio Burga. Что если туша на небе, до рождения суждено? Подписать договор только с теми,

одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Всем привет, с вами Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». Любите ли вы варенье? А что, если я скажу, что то варенье, которое мы с вами сегодня приготовим, совсем не для блинчиков и не ложкой прямо из банки? Карлсону оно вряд ли понравилось бы, а вот любителям интересных соусов к мясу очень даже. Заинтересовались? То-то же. Что на грядке уродится и на дереве растет, то для дела пригодится и в варенье попадет. А на грядке у нас сегодня перец и имбирь. Давайте приступим. Для варенья нам понадобится 1,5 килограмма сладкого красного перца, 4 сантиметра свежего корня имбиря, 400 граммов сахара, 100 граммов меда, 100 миллилитров винного уксуса, 20 граммов неядированной морской соли, 15 граммов яблочного пектина и все. Что с этим делать? Имбирь очистим и мелко порубим. Перцы избавляем от плодоножки и семян и нарежем кубиками со стороной 1,5-2 см. Помещаем перец с имбирем в кастрюлю для варки с толстым дном, добавляем сахар, соль, уксус и мед. Оставляем все это на 4 часа. По истечении этого времени ставим на средний огонь, доводим до кипения, снимаем пену при наличии. Уменьшаем огонь до минимального и варим полчаса. Оставшийся сахар смешаем с пектином, рассыпем по поверхности варенья и быстро перемешиваем, чтобы не образовались комочки. Проварим еще 3 минуты. Далее остужаем и ставим на сутки в холодильник. Варенье готово к употреблению. Подавайте его в качестве соуса к мясным деликатесам или сырной нарезке. Приятного вам аппетита и до новых рецептов!
0: Сели, поели!

поставь мне чуть-чуть музыки. Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь. Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

дорого. А если бросить это занятие, то за год можно скопить приличную такую сумму. И к тому же, радио «Пурга» предупреждает: курение вредит здоровью.

0: Факты. Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Иногда говорят, всыпали по первое число. Всем сразу становится ясно, что кому-то в данный момент, видимо, очень серьезно досталось. Выражение звучит как весомый приговор, но мало кто задумывается, откуда же оно пошло и при чем тут вообще календарь. Это выражение, как и многие устойчивые обороты, хранит в себе удивительную историю и гораздо более буквально, чем кажется на первый взгляд. В дореволюционных школах и других учебных заведениях телесные наказания были, ну, скажем так, обычным делом. Ремень или розги использовались регулярно. За каждое нарушение ученик получал определенное число ударов, но порой наказания назначали не по факту каждой провинности, а с упреждением. Иногда учеников наказывали, ну, что называется, с запасом, то есть за несколько недель вперед, чтобы не наказывать часто. Если ученику всыпали по первое число, это означало, что его наказали так сильно, что до начала следующего месяца его уже нельзя было наказывать.

Есть такая профессия – Родину защищать. Сегодня нашей стране нужны отважные люди, герои нашего времени. Защитник Родины – почетная и благородная профессия. Когда мы исполняем свой долг перед Отечеством, мы делаем это ради следующих поколений. Мы стремимся сохранить...

Хранить нашу землю, нашу культуру и наши традиции. В этом заключается ценность и важность нашего дела. Сегодня каждый житель Чукотки может последовать примеру отважных воинов и пойти на службу по контракту. В свою очередь, государство и правительство региона обеспечивает оказание социальных гарантий военнослужащим и их семьям. Единовременная выплата при заключении контракта на срок от года и более – 3 миллиона рублей. Дополнительно выплачивается единовременная выплата при заключении контракта в войска беспилотных систем – 400 тысяч рублей. Отпуск до 75 дней с бесплатным проездом. Ежемесячная заработная плата от 220 тысяч, которая зависит от звания и должности. Особые социальные гарантии и жилищное обеспечение. Все это при заключении контракта на срок от года и более. На период оформления документов и прохождения медкомиссии предоставляется проживание и питание. Восстановление военного билета при утрате в кратчайшие сроки. Подробности можно уточнить в военкоматах по месту жительства или по телефону горячей линии в Анадыре 6 90 95.

0: Минутка здоровья.
1: Высокая температура воздуха может вызвать обострение неврологических заболеваний. Наиболее известный пример – это рассеянный склероз, при котором перегрев способен временно усиливать существующие неврологические симптомы – феномен Утхоффа. Важно понимать, что высокая температура не провоцирует появление новых очагов поражения и не приводит к истинному обострению заболевания. Жара также может ухудшить самочувствие пациентов с болезнью Паркинсона, вегетативными нарушениями, последствиями инсульта и некоторыми формами эпилепсии. Дополнительную роль играют обезвоживание и нарушение электролитного баланса. У здорового человека само по себе солнечное излучение не оказывает прямого повреждающего воздействия на нервную систему. Однако длительное пребывание под прямыми солнечными лучами способствует перегреву организма и повышает риск теплового истощения и теплового удара, которые могут сопровождаться неврологическими нарушениями. Тепловой удар является неотложным состоянием и может сопровождаться головной болью, спутанностью сознания, нарушением координации, судорогами и потерей сознания. В тяжелых случаях возможно стойкое повреждение нервной системы. Солнечный ожог сам по себе обычно ограничивается поражением кожи, однако выраженные ожоги могут сопровождаться общей слабостью, головной болью и ухудшением самочувствия вследствие перегрева, обезвоживания и системной воспалительной реакции. Помните об этом, отправляясь на юга.
0: Минутка здоровья.

0: Женские темы каждый день в программе «Территория женщин». Осень – это время, когда можно с удовольствием собирать свой новый, теплый и уютный гардероб. Стилисты советуют нам начинать с главного – с пальто. Вы будете выглядеть невероятно стильно, если, наконец, позволите себе отказаться от черного и серого цветов. Не бойтесь луж и слякоти. Впечатление, которое вы производите, важнее. Смело покупайте приталенное пальто нежного оттенка и подберите к нему модные ботильоны. Светлое пальто сделает ваш образ просто великолепным. А еще нам понадобится идеального качества брюки, женственная блуза и стильный жакет. Каждую осень дизайнеры неизменно обращаются к проверенной классике. И не напрасно, эти вещи никогда не выйдут из моды. Останется дополнить образ женственной сумочкой. Никаких котомок, которые годятся разве что для похода за продуктами. Носите клатчи или аккуратные сумки средних размеров. И не набивайте их всякой всячиной про запас. Расческа, пудра, помада, салфетки и кошелек без кипа скидочных карт. Этого набора вне дома вполне достаточно. Модные веяния, которые буквально еще вчера вызывали всеобщее помешательство, уже сегодня могут стать пережитком прошлого. Так что современной женщине волей-неволей приходится следить за тенденциями, чтобы не выглядеть в обществе архаично. Скажем, еще недавно стилисты воспевали матовые помады и охотно тестировали плотные покрытия на губах. А сейчас, кажется, они осознали, что такая текстура выглядит на лице неестественно. Именно поэтому в моду вновь вернулись мерцающие глянцевые блески, которые делают губы более объемными, без всяких инъекций гиалуроновой кислоты. Четко очерченные брови тоже, похоже, вот-вот канут в прошлое. На смену им приходит естественность. Если вы увидели на лице непокорные торчащие волоски, оставьте как есть. Натуральная линия бровей делает лицо мягче, а взгляд нежнее. И, кстати, эта мода обещает еще и сэкономить деньги. Ведь теперь вам понадобится только гель для укладки бровей. И все. Территория женщин.
1: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
1: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Мошенники открыли охоту на ваши персональные данные, реквизиты банковских карт и коды доступа к ним.
1: Код авторизации продиктуйте мне.
0: Вы можете смело передать информацию и расстаться со своими сбережениями. От мошенников вас спасет только молчание. Молчание – золото.
2: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.

0: Реклама на Радио Бурга.
1: Мам, а мам? Мам!
2: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
3: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

встретимся как-то в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы привезли на участок ящик с деталями, и через 2 часа у вас уже есть дом. С окнами, дверью, крышей и даже местом для кофе. Никаких строителей, никакого бетона. Только вы, инструкция и чувство, будто собрали лего, но для жизни. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». Речь о реальных модульных домах, от Швеции до Японии, от Канады до Эстонии, где все продумано до миллиметра. Стены, пол, крыша и даже проводка – все входит в комплект, как детали конструктора. Главное – ровная площадка.

0: и пара помощников. В Эстонии одна компания выпускает дома, которые два человека собирают за 2-3 часа. Все на замках, никаких гвоздей, болтов или сварки. Это не хижина, это полноценный дом на 25 квадратов. С ванной и кухней, говорит инженер. А в Японии такие дома популярны среди молодых семей. Приехали на выходные, собрали дом и остались жить. Если надо, разобрали и увезли на новое место. «Наш дом как чемодан, только большой», – шутит одна хозяйка. И да, такие решения не временные. Стены утеплены, крыша выдерживает снег, а фундамент – просто регулируемые опоры. Ну, конечно, бывают и казусы. Кто-то перепутал стену с дверью и теперь входит через окно. Ну, говорит, что так удобнее. Другой раз ребенок помог собирать и потребовал, чтобы его комнату сделали как космический корабль. Один пенсионер собрал дом сам за 4 часа и сразу пригласил соседей на новоселье. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы рискнули собрать дом сами? Или боитесь, что перепутаете крышу с полом?
1: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира – «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Домбова. Здравствуйте. Сегодня вторник, 14 июля. Украинские боевики при помощи дронов самолетного типа атаковали объекты в Подмосковье. Как пишет ТАСС, накануне под удар попали поселок Пионерский, жилой дом Солнечногорский и гражданские объекты в Можайском округе. В результате погибли 3 человека, 3 были ранены. Всего над Подмосковьем ликвидировали 81 беспилотник. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт». В Калининградской области подсчитали ущерб пляжной инфраструктуре после шторма. Об этом пишет РИА Новости. Самый значительный ущерб на 25 миллионов рублей зафиксирован в Янтарно. По словам главы административного городского округа, сильнее всего пострадал променад протяженностью порядка 800 метров. В Зеленоградском округе ущерб понесли 15 хозяйствующих объектов. Размер ущерба для каждого из них составил более 5 миллионов рублей. Прием заявлений в первые классы завершится 5 сентября. Об этом РИА Новости сообщили в Минпросвещение. Подать документы можно лично в школе, по почте или через портал госуслуги. Также ребенка можно записать в школу не по месту регистрации, но только при наличии свободных мест. Решение о зачислении должны принять в течение 5 рабочих дней. Подтверждение придет в личный кабинет или на почту. В Уфе построят реабилитационный центр для инвалидов. Как пишут «Известия», проект поддержал инвесткомитет. Об этом сообщила на оперативном совещании в правительстве министр семьи, труда и соцзащиты населения Ольга Кабанова, пишет «Российская газета». Новый центр будет ориентирован на инвалидов трудоспособного возраста и участников СВО. Его строительство будет вложено 2 миллиарда рублей. Площадь составит 18 тысяч квадратных метров. Центр станет частью многофункционального комплекса в микрорайоне Сипайлово. Туда также войдут в гостиницы и спорткомплекс. Сдать новый центр планируется в 2029 году. И в завершении выпуска Роскосмос отправит на МКС гастрономический сет с блюдами русской кухни. Как пишет РБК, запуск «Союза» с пилотируемым кораблем состоится сегодня. В основу сета легли традиционные русские продукты, переосмысленные с помощью современных техник и вкусовых сочетаний. Бородинский хлеб, северные ягоды, томленая говядина. Меню создано так, чтобы его одновременно могли приготовить и попробовать как участники проекта на Земле, так и экипаж станции на орбите. Ранее 11 июля сообщалось, что на Байконуре завершают подготовку к запуску «Союза» с пилотируемым кораблем. Экипаж составляет космонавты Петр Дубров и Анна Кикина, а также борт-инженер НАСА Анил Меннон. Они должны будут провести 38 экспериментов и дважды выйти в открытый космос. На этом пока все. До встречи в эфире в следующем часе.
0: Радио номер один на Чукотке.

0: Радио, музыка, позитив. Утро с Ариной Перепелкиной на Пурге.
1: Да, это утро начинается, и я с вами с этого самого момента, 8.07, пока в одиночестве, но жду гостей и тех самых людей, которые мне будут помогать дальше будить тех, кто слушает радио Пурга. Замечательный вторник, 14 июля, уверена, многие из вас пытаются воспользоваться присутствием интернета, ну а если он уже не такой, ничего страшного, мы потерпим недельку, а потом все будет хорошо. Самое главное, мне удалось узнать наконец-таки прогноз от гидрометцентра, поэтому буду им с вами делиться для тех, кто еще не вышел из дома. Ну, а для тех, кому хочется чего-то большего, предлагаю обязательно слушать нас и двигаться только вперед.
2: Погода на радио Пурга.
1: Начнем с Билибина. Сегодня там 12-11 тепла, переменная облачность без осадков. Певеки 0 плюс 4 по-прежнему, облачно и осадки не ожидаются. В Эгвикиноте облачно, временами дождь 7-9 тепла в течение дня. В Беринговском 12-13 со знаком плюс, облачно и без осадков. В Провидение 3-6 со знаком плюс, значительная облачность, дождь. В Лавренте 5-6 тепла, пасмурно и небольшие осадки. В Анадыре переменная облачность, осадки не ожидаются. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем 12-18 градусов тепла. Наконец-то потеплело прямо сейчас за окном, плюс 12.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Совет, как преобразиться, за считанные минуты. Контрастный душ, проверенный.

0: временем способ. Чередуйте горячую воду с холодной. И вот результат. Вы заряжаетесь бодростью, а кожа мгновенно приобретает здоровое розовое сияние. Главное, не переусердствуйте с горячей водой, иначе потом не скроете ожоги. Если нет возможности принять душ, просто попеременно мойте руки горячей и холодной водой, и бодрящий эффект появится за считанные секунды.
1: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

0: без осадков, но тоже значительная облачность. Температура воздуха от плюс 13 сейчас до плюс 11 к вечеру. В Провидение 6-7 тепла, облачность значительная, дождь временами. В Лавренте плюс 5, плюс 7, пасмурно и осадки. В Анадыре облачно с прояснениями, дождя не будет, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем от 10 до 15 градусов тепла. Прямо сейчас за окном плюс 9, ощущается как плюс 6.
1: Радио Пурга.

сообщение на наш номер 924-7-8-9-22-22. Это говорит о том, что иногда стоит попробовать свои силы, и у вас все получится. Но по порядку, напомню, была ситуация, вы стоите перед дверью темной комнаты. У вас в руках одна спичка. В комнате стоят свечка, керосиновая лампа и газовая плита. Что вы зажжете первым? Самое интересное, 90% людей начинают думать про свечку, лампу, плиту и забывают про спичку.

это делал, потому что всем было абсолютно все равно, что он говорит. Людям нужен был только его, нужны были только его борода и белый костюм. Так что, друзья, самая большая правда про карьеру, которую никто вам никогда не скажет. Вы действительно можете стать легендой, но почти всегда это происходит уже после того, как вы потеряете контроль над тем, что вы стали легендой.

0: Реклама на радио Бурга.
1: Лаборатория экологического контроля и анализа, служба охраны животного мира, природопользования и экологического мониторинга приглашает всех желающих провести анализ химического состава питьевой, поверхностной, в том числе морской, озерной, речной воды, а также подземной и сточной воды. Лаборатория укомплектована современным оборудованием. Исследования проводят высококвалифицированные специалисты. Имеется аттестат аккредитации. Лаборатория экологического контроля и анализа располагается по адресу: город Анадырь, улица Полярная, дом 11. Телефон 2-83-46.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: «Разбуди меня с позаранку». Наверное, именно так пелась бы по-русски эта композиция. Луи Блэку спасибо за его шикарный вокал. Авичи обработал композицию так, что ноги идут в пляс. И это еще не все, друзья, потому что впереди Соня Фадера и Поппи Баскомп обязательно добавят немножко энергии. Группа «Градусы» и «Тиесто» окончательно разрядят меня, потому что я пошла в пляс и вернусь к вам только в следующем часе. Ну и да, вернусь я не одна, как и обещала, обязательно ко мне присоединиться еще один соведущий, который поможет вас разбудить в этот вторник, 14 июля. Ну и да, конечно же, не переключайтесь, с вами Радио Пурга.
1: Чуть свет, она уж на ногах. Перепел.